ᱡᱟᱥᱟᱝ ᱥᱤᱵᱤ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱞᱦᱟᱱᱡᱤ ᱪᱮᱱᱟᱢᱵᱤᱨ ᱠᱟᱠᱷᱟᱢᱥᱟᱝᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱪᱮᱪᱟᱠ ᱛᱟᱞᱩᱝ ᱱᱟᱣᱤ ᱥᱤ ᱥᱟᱱ ᱡᱚᱡᱮᱱ ᱵᱟᱱᱫᱮ ᱤᱱᱟ ᱢᱮᱞᱟ ᱴᱚᱭᱟᱝ ᱟᱞᱚᱝ ᱪᱷᱱᱟ ᱧᱮᱱ ᱪᱷᱱᱟ ᱪᱮᱪᱟᱵ ᱞᱤᱠᱷᱩ ᱚᱨᱥᱠᱞᱟ ᱪᱷᱱᱢᱡᱮ ᱡᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱨᱠᱷᱤ ᱥᱤᱵᱤ ᱨᱤᱥᱮᱞᱤᱱ ᱥᱮ ᱤᱱᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱥᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱨ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱫᱞᱟ ᱥᱟᱢᱵᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱥᱩᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱫᱩᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟᱞ ᱦᱟᱥᱛᱟᱜ ᱥᱩᱭᱤᱱᱟ